Жүндэй ааж бахал дэх гошин ааж цэбэдин да хажин бэй кэдэй инда да ааж хат ашин чидэгэй ия лха дэс каданила э ааж ия ди айе гошин да халтхинид ия бнина кулия да нила э ааж ия хат оба на дхана нэгэйд Финлэн Nijit ea Finland ea Switzerland ya tahnis na ta ne 1-0 overtime na ta itlago e di men's ice hockey world champion ajit ea shina na hnis na ta no ya na ta halne lalto e di ya hat a lahot e jospin da na nit ea na ta hne Arutit Eidi ahad o aju laud e ba nadach nawad e a nahol jishildo.

чана анашкана тина дэсди чун тати ноёс каскана ия сацата фибрас кэзапэн ко ия салат бордо лиш. Тамуро тхэй чана анашкана.

сандот ашо бигито тацна инито лехалет о охотон нихчо хэла акоти бицэшлижи аджи аси эт эго даха аги биг эко энта ил ичоди хэго аджи эя сас юго а

Яа тэсэн алцаагийн арга надаас гизгий хүрэн шиш жаро KTB 9.7 FM донаны ца бодонал кё ят спортс ньюс и аджилт нашта и аджинадэс кид алцатан данлин ки я ти мейджор лиг бейсбол и аж онерс данлин гиши да ила и аж ди инзаго надне и салари кэп и аж пропозал ди бичэн и аж ян дан

арифлан ди ааж и ааж батну нэл ди и ааж ди аллагун энд олтхилги ару ядич э и ааж ди тэр бадны ди тим батна и ади тэнк бадон нэлги ди бэ куяко ди лотери chances e aaj bin yadi teams e aaj be ta halon ki e yadi worst records ki waro e aaj yadi ande ta halon no khnal ki di lottery kon di

гадаа хацдгийг ааж яди product ароди ласи вина цосныл цосгиш dimension ила вина кигод анни criminal cases bia bish ааж яди suspects and

нхиэтэн гошин ада э аж хотолны тоота э ада то хаал ила ада нха толцос адин данлид ам бэ татат карита э андек анги бэ бэ да толхилни бэсэлц озилат э дэн да хотолта бэ бэта аслонс айот татс хонса э ди аси тота адин данлад элцхош орлаа дүн да кат комп татат нолхаадо жо энлин нхижи эги анин да нал цос на хан на хажигэн на беш би хан нэта бакад орлилэн жонго адо на хо хана бакет на лон эдотта жонго алтэн до нэлго жот а ия бакад а толцос тон да ибэц а бич а тоша а кон жот а ия а алти отат тэ го киэлго отат толсилэ энлэден дай дочи а дон да эчти а кот элтон да та хажи Nene jege hajo aliago hajo bakago je asate ishi aja e checkni je ille tolle. E kut ahas ankon. A kotik a di haki e yaja di a di itjende ya. A kut an habi ho atolle latin da hoja. Jot beninat ege yajo adolet asit a yego skipit nis nis lind o yonan sta holodon da an latin na isni gilo. A yu a yito asit a hansen le beninat e. A con she did Nere June 2nd, Jo Ado e Hahal Jish Dolis, E Adan Dah, Jo E Adan Ha Dolis Nere, Be Lanat Ledo Shada Asko Quickin Legosa Adan Dah Jato Legon Linda in Nishin Sla Jinji Yis Khan, Aj Shin Ea Behuidol Ado and the Shin Ado Ha Shin Ashit Ashit Kyo Dahidi Yetolis. E could air con Ishida. Dan da os hegi da da osli a do di kweta na ki a yut as ki has a na halden se linde jut a eit einde a konde di kweta a chini di gwella ni fi da